0: Ya estás conectado a nuestro Facebook. Activos y en vivo. Quédate activo y conéctate con nuestras redes. Face, Instagram y Twitter.
1: Canal 8090 Radio.
2: Я сейчас это такой сейчас, который не хватит из него, когда не идет, но не пользуется никакой негде.